0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

Ялахугия сайкан шунбадие, хунбугодир талих тедуну жахауго, Аллах разихеч иб амалги тела, амал берцин дуде ротли кинтилиб, Аллах разихеч иб амалги тела, амал берцин дуде.

Алу жаналу да жани у жабра иладин, жемулу гаргар дула дуни отсулильда, хеш бурхуле михас, хажия ядин, хирингук алсала дидарик ильти, хеш.

эбел харабтлэ эр хардебу суна, йотлули харадулси деву синеу. Машина бакула, ганчилит оручоца, дири керен ботлула, ротлуца дуца. Машина бакула, ганчилит оручоца, дири керен ботлула,

ца хабулем чирав нахиш, дух чарн хабул хабунецун широ, шобади балахун харатки бурхун, худура калдишун ханах.

0: Реклама.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: где-то вдалеке заревели грозы где-то в темноте. В углу
1: Radio Приморье, the best radio on 100.7 FM.

0: Реклама.
1: Для удобства жителей республики медицинский центр «Лекарь» открыл кабинеты забора анализов. Сеть кабинетов функционирует в Дербенте, Хасавюрте, Леваши, Избербаше и в поселке Шамхал. Комфортно и быстро. Результаты большинства анализов вы получите в день обращения на свой мобильный. Это удобно. Кабинеты забора анализов от сети «Лекарь» сэкономят ваше время. Информация о местоположении и услугах в вашем городе по телефону. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Я всех приветствую на волнах радио «Прибой» в этот утренний час. У нас сегодня четверг и 21 мая. Далее информация о нашем деловом партнере. Ну а всем доброе утро, пожелал Расул Алибек и вашей компании до 11.00. С вами только лучшая музыка, да и не только.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: погода.
1: Ранним утром, когда я шел с остановки общественного транспорта до рабочего места, меня поджидал наш сосед Митрич. Он меня спросил: слушай, а какова будет погода? Что-то, говорит, мобильный интернет у меня не работает, дома что-то тоже Wi-Fi. Надо заплатить, вот, денежек пока нет. А вот, какая будет погода? Я, говорит, вообще хотел махнуть на рыбалку. А может, говорит, вместе, говорит, махнем? Я говорю, да я бы с удовольствием махнул бы, но у меня нет времени, я человек рабочий, я с утра до вечера на работе. А на какой работе, спросил Митрич. Я говорю, неважно, на какой, но я на работе. А вот, я говорю, ну вот сейчас на данный момент 21 градус тепла, облачно с прояснениями. А сегодня осадков, говорю, не ожидается, и воздух прогреется где-то местами и временами до 22 градусов тепла. А ветер 2 метра в секунду юго-восточного направления. В общем, можешь ехать, говорю, смело на рыбалку. А вот, в этот момент вышла жена Митрича. А как первый раз в жизни вообще, как никогда я ее вижу в очень хорошем настроении. Ну, периодически у них, кажется, это бывает. Хорошее настроение у Митрича в доме. А вот почему, я понял, почему. Сейчас из моего рассказа вы поймете. А, в общем, она поздоровалась так приветливо. А вот, и сказала: Митрич, мой дорогой, я ухожу все на работу. Обед там-то, там-то, то-то, то-то. Если что, звони. Я так посмотрел на Митрича. Митрич говорит: видишь, говорит, как она меня любит. Я говорю, ну, любит, я понимаю. А вот за что она тебя так любит, я не понимаю. Митрич говорит: как за что? За то, что я переводчик. Я говорю, ты переводчик? А что ты переводишь? Он говорит, как что? Деньги и на карту. Много денег. Практически все деньги.

0: Я вот о чем подумал. Ну, скорее всего, Олег Газманов войдет в историю российской эстрады песнями «Господа офицера» и «Саул», ну и, конечно же, «Морячка». Но если бы в этот список отбирали только по музыкальным достоинствам, конечно же, туда бы дошла, зашла песня, а вошла песня под названием «Дождись». Ну, в общем, таким образом, песня «Дождись» — это не просто песня о разлуке, это гимн любви, верности и, конечно же, надежде. Чему учит? Учит нас ценить близких, верить в свои чувства и не сдаваться перед лицом трудностей. Сила любви, по мысли автора, способна преодолевать любые преграды, и даже разлука становится лишь временным испытанием на пути к счастью. 7:50, время московское. Всем тем, кто присоединился к нам, доброе утро, хорошего настроения, ну и сопутствующих дел. Приятного аппетита, счастливого пути или же приятных пробудилок. Главный ИСАУЛ нашей страны Олег Газманов отметился на волнах радио «Прибой». И это была супер песня. У меня на данный момент пока все.
1: Реклама на радио.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Спецсервис «Автосервис».
8: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
9: 16:00. Анжи-Арена. Битва за РПЛ. Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
10: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
11: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете

зайдя в нашу студию, с порога Диана Гаджиева меня поприветствовала, поздоровалась и сказала: «Привет, Расул». Я говорю: «Привет, Диана, как дела?» Она говорит: «Да все хорошо, вот сейчас стало еще лучше, потому как во дворе нашей организации я покормила всех котов, всех кошек,

0: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Социальному фонду передадут полномочия по назначению ряда региональных выплат. В Дагестане разрабатывают комплексный план по экологическому развитию и в республике восстановят мост, разрушенный паводками. Теперь подробно. Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий право регионам передавать функцию начисления отдельных мер социальной поддержки Соцфонду России. Сейчас федеральные выплаты, пенсии, больничные, пособия на детей люди получают через федеральное ведомство, а региональные – через местные органы соцзащиты. Теперь регионы смогут на основании действующего социальным фондом соглашения передавать ему полномочия по предоставлению ряда выплат. Речь идет о передаче таких функций, как назначение, начисление и возможный перерасчет ряда социальных пособий, а также субсидий и других выплат. Права жителей сельских населенных пунктов на получение медицинской помощи предложили дополнительно защитить, усложнив порядок закрытия и реорганизации расположенных там больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Основная его цель – обеспечение гарантий доступности медицинской помощи для населения сел путем усовершенствования процедуры принятия решений о ликвидации или реорганизации медицинских организаций, говорится в пояснительной записке. В Рио глава Дагестана Федор Щукин взял на личный контроль восстановление моста в Карабудакенском районе, разрушенного во время паводков. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики. Мост был единственной прямой переправой для тысячи жителей, ежедневно по нему проезжало до 1000 автомобилей. На работу предусмотрено более 200 миллионов рублей, в ближайшее время начнется подготовка проектной документации. В Дагестане представили проект плана научно-технической деятельности республики в области экологического развития и климатических изменений. Основными направлениями станут постоянное ведение и публикация Красной книги республики для мониторинга и сохранения редких видов флоры и фауны, совершенствование системы государственного экологического надзора, внедрение решений по повышению энергоэффективности на промышленных объектах, а также оснащение предприятий автоматизированными системами для контроля вредных выбросов. Титулованный дагестанский спортсмен Расул Назиров стал серебряным призером международного турнира по паранастольному теннису в Тайване. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Дагестана. Второе место Назиров занял в личном разряде. В четвертьфинале он сенсационно обыграл лидера мирового рейтинга из Южной Кореи. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Диана Гаджиева спросила у меня: а ты наблюдал визит нашего руководителя в Китай? Я говорю: конечно, это же моя обязанность наблюдать. В общем-то, да. Ты знаешь, говорит, Диана сказала, вот мне понравилось, что дядя Володя сказал, что у китайцев есть такая поговорка: мы не виделись один день, но кажется, что мы не виделись три осени. Скажи, как красиво. Я говорю: очень красиво, но немного не так. Она говорит: это как так? Я говорю: ну не так. Это поговорка китайцев, которые говорят по-русски. Мы не виделись один день, но ощущается, как будто мы не виделись осень долго. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра и, конечно же, хорошего настроения.

0: В нашем эфире Анастасия Слоневская, также известная под псевдонимом Слава, одна из самых харизматичных и искренних звезд нашей эстрады. «Люблю и ненавижу», «Попутчица», «Твой поцелуй», которые моментально взлетели на вершины чартов. Ну, в общем, мы еще и знаем ее как актрису. У нее какой-то параграф там 72-й, так назывался фильм. А вот, хорошая, хорошая песня, хорошая исполнительница. А что хочу еще сказать? Дали информацию о нашем деловом партнере. Четверг, 21 мая, день продолжается, 8 часов и 10 с половиной минут. Это радиоприбой до 11 в эфирной студии Расул Алибеков.
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: В нашем эфире песня под названием «La Primavera dell'Amore» немецкой группы Sesh с участием замечательной исполнительницы и певицы Патриции Сальваторе. Танцевальная песня выпущена, если я не ошибаюсь, по-моему, в 1998 году как ведущий сингл со второго альбома группы под названием «Life Goes On». Хорошая песня, хороший альбом, хорошие исполнители на волнах нашей радиостанции.
1: Реклама на радио. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: ООО «Гемотест Кавказ».
7: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Погода. Ну, собственно говоря, очень хорошая погода установилась на территории нашей республики, на территории республики Дагестан, по крайней мере. Вот в Махачкале очень хорошая погода. Сейчас бы, знаете, махнуть куда-нибудь в лес, на речку, да. И если вы вдруг заблудились в лесу, а компаса под рукой нет, то дождитесь осени. Птицы полетят на юг. Но это я время тяну, пока ищу свой прогноз погоды, предоставленный мне гидрометцентром нашей необъятной родины. Сейчас 21 градус, теплооблачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветра не ожидается. У нас сегодня солнечная погода и температура воздуха составит 22 градуса тепла. One Republic, новая песня Invisible, очень хорошая вещь.

0: цветов. Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремиада». Яровского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии

0: Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Сейчас вот новости я смотрел, и, в общем-то, большой успех российского автопрома. Российский руководитель, руководитель всех российских руководителей, во время своего визита похвастался, что увидел в Китае множество копий москвича. Итак, дорожная обстановка нашей необъятной республики, конечно же, очень хорошая. Вот Махачкале, например, что не улица, то пробки. Вот, не знаю, как дальше будет дело обстоять, но ближе к обеду их уже не бывает. Ну а затем после обеда, в общем-то, пробочки обычно наступают. Так, троллейбусное кольцо, проспект Имама Шамиля, въезд в город Махачкалу, старая новая трасса, все красным выделено. Небольшое, в общем, скопление автомобилей в центре города Махачкалы. Там, где они были, там они и есть. Улица Орджоникидзева тоже смотрю. Сейчас она называется улица Мирзабекова. Далее проспект Акушинского, микрорайон Первуха. В других городах все поспокойнее. Каспийск спокойно. Далее, что у нас здесь? Это город Дербент. Избербаш, Дербент. Вроде бы все нормально. Хасавюрт около рынков. В основном город Кизылюрт свободно. Соблюдать правила дорожного движения, учить правила дорожного движения. Да, конечно же, вызывает беспокойство. Напряженная обстановка улиц в районах больниц города Махачкалы. Вот, не бросайте, пожалуйста, свои автомобили где попало, тем самым вы препятствуете продвижению скорой помощи, ну и тех людей, которые спешат в больницу за помощью. Вот, случай, рассказываю. В общем, инспектор ГИБДД, вчера было дело, в высшей степени вежливый молодой человек, обращается к красивой девушке, ну просто богине, значит, на Чангане, которая нарушила всевозможные правила дорожного движения. Он ей говорит: скажите, пожалуйста, вам уже говорил кто-нибудь, что у вас большие, миндалевидные, очаровательные глаза?
2: Говорили.
1: Кокетливо отвечает девушка, ну, богиня на Чангане. Инспектор говорит: так почему же вы, черт бы вас побрал, не смотрите этими самыми большими, миндалевидными, очаровательными глазами на знаки уличного движения? А?

0: Это очень хорошая группа, которая называется The Cars, то есть машины. Они взяли когда-то некоторые важные, но разрозненные современные тенденции: минимализм панка, лабиринтные синтезаторы, гитарные текстуры арт-рока, возрождение песен 50-х и мелодичную лаконичность пауэр-попа, и смешали их в индивидуальность и привлекательную смесь. В итоге получились те песни, которые являются одними из самых лучших, в общем-то, в творчестве этой группы, которую я очень сильно люблю. Cars Drive на радио Прибой.
1: Реклама. Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: ООО «Гемотест Кавказ».
8: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Как сказала Диана Гаджиева, которая сейчас новости будет читать в нашем эфире, я эту песню уже слышала у Адама Будагилова, мне она очень понравилась. Кто поет? Я говорю, песню поет Келвин Харрис и Рэнгбон Мэн. О чем песня? Я говорю, ну, песня о том, что он очень сильно любит свою любимую женщину, в общем, готов ради нее на все, ля-ля-ля, тропа-ля и так далее, тому подобное. Ну, Диана так посмотрела и сказала, ну, конечно же, вам же, в общем, да. Я говорю, да нет, не нам же. На самом деле, говорю, Диан, нам необходимы только две вещи. А мужчинам необходимы две вещи. Она говорит, это какие? Я говорю, женщины и отдых от женщин. Впереди у нас новый музыкальный час, но прежде будут самые актуальные новости. Прежде сверим часы, они у нас, как всегда, точные. Вы слушаете «Радио Прибой».
1: В Дагестане 9 часов утра. На «Радио Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Регионам разрешат тратить свои деньги на строительство федеральных дорог. Магомед Рамазанов утвердил состав секретариата председателя правительства Дагестана. И в республике расчищают русла рек, чтобы не допустить повторного затопления нескольких сел. Теперь подробно. Субъекты смогут выделять деньги из регионального бюджета на строительство федеральных дорог. Такой закон одобрил Совет Федерации. Документ расширяет полномочия региональных органов государственной власти, позволяя им финансировать дорожную деятельность на федеральных трассах. Это право будет сохраняться и в ситуациях, когда такие трассы находятся под управлением группы компании «Автодор» или будут переданы под его управление по решению Минтранса. Порядок взаимодействия в этой ситуации будет регламентирован соглашением между ведомством и высшим исполнительным органом региона. Глава Кабмина Магомед Рамазанов утвердил состав секретариата председателя правительства Дагестана. В соответствии с распоряжением премьер-министра, руководителем секретариата назначен Абдулмуслим Ханипов. Этим же распоряжением назначены заместитель руководителя секретариата и советники. В РИО главы Минприроды Дагестана Ратмир Расулов лично проинспектировал русло реки Черкес-Озень, чтобы оценить ход работ по ее расчистке и углублению. Он подчеркнул, что основная цель этих мероприятий – предотвратить выход воды из берегов и обезопасить частные домовладения от паводков. Одновременно Министерство транспорта республики осуществляет укрепление береговой линии в охранной зоне моста через эту реку на проспекте Насрутдинова в Махачкале. В Дагестанских огнях состоялась масштабная профориентационная выставка профессий, организованная Дагестанским государственным педагогическим университетом имени Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба вуза. Для учащихся города и прилегающих районов была подготовлена насыщенная программа. На тематических площадках каждого факультета юные гости имели возможность узнать об интересующих их направлениях подготовки, погрузиться в специфику будущей профессии через интерактивы и живое общение со студентами и преподавателями. В преддверии летнего сезона стартовало прямое автобусное сообщение из Астрахани в 4 города Дагестана. Так, жители Астрахани теперь могут доехать до Кизляра за 1200 рублей, до Махачкалы за 1600, то есть Бирбаша за 1700 рублей, а до Дербента за 1800 рублей. Как отметили власти Астраханской области, запуск прямых рейсов, особенно до Дербента, стал важным шагом в развитии межрегионального туризма и укреплении связи между Югом России и Дагестаном. И о курсах валют на сегодня. Доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Прямо сейчас Диана задает мне вопрос. Алибеков, представь, что тебя на 10 минут закидывают в 2030 год и дают возможность вбить в Google один вопрос. Что ты вобьешь? Я говорю, Диан, если твердо знать, что в 2030 году есть Google и в него можно вбить вопрос, то это уже очень позитивная новость и очень важная информация. В общем, Радио Прибой, как обычно, вам желает доброго утра.

0: Спешу поприветствовать всех на волнах радио Прибой. Ранним утром, 9 часов и 10 минут. Но кому-то оно раннее, а кому-то уже рабочий день, несколько часов. Пожелать вам хорошего дня, прекраснейшего настроения под нашу музыку, которую мы предлагаем вам с пометкой «Только лучшее». Впереди у нас информация о нашем деловом партнере. Ну а день четверга обязательно продолжит такие известные музыкальные величины, как Сергей Лазарев. Ну и многие другие, которые отметятся в самое ближайшее время на волнах нашей радиостанции. Всем доброе утро, до 11.00 из эфирной студии, что на втором этаже. В этот солнечный день будет желать Расул Алибеков.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Реклама на радио.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8 989 899 23 23.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
6: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу: Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

погода и самочувствие у нас очень хорошее. Сейчас светит солнце в столице Дагестана, в городе Махачкале. Температура воздуха составляет 21 градус тепла. Днем будет так же, будет светить солнце, ветра нет и облачно с прояснениями местами и временами.

0: В разное время песни Любы Успенской перепевали многие исполнители. И вот последними в очереди оказались группа А-Студио. И песня зазвучала другими красками и приобрела, естественно, определенную, скажем так, оболочку, которая очень понравилась поклонникам группы А-Студио и Любы Успенской. «Карусель», «Радиоприбой».
1: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тримиада». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений. И особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тримиада». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-92.

0: На первый взгляд эта песня не отличалась какой-то выдающейся аранжировкой, но это на первый взгляд. Зато ее мелодия настолько была красивая, что сразу же запала в душу. Удивило и то, что все три мелодичные линии «Viva Forever», куплет, мост и припев базировались на одной же точке цепочки аккордов. Ну, испанский привкус — это гитара, звучащая в духе фламенко, испаноязычное прощание «Hasta mañana, до завтра». И из этого, в общем-то, можно сделать вывод, что они написали хит, который сегодня пользуется, несомненно, огромным успехом в творчестве группы Spice Girls на радио «Прибой».
1: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Браво оригиналу и браво перепевке. Имин, «Сибирские морозы» в финале часа. А далее у нас новости. Сибирские морозы. Диана Гаджиева расскажет подробно о них. На радио «Прибой».
1: В Дагестане 10 часов утра.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Социальному фонду передадут полномочия по назначению ряда региональных выплат. В Дагестане разрабатывают комплексный план по экологическому развитию и в республике восстановят мост, разрушенный паводками. Теперь подробно. Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий право регионам передавать функцию начисления отдельных мер социальной поддержки Соцфонду России. Сейчас федеральные выплаты, пенсии, больничные, пособия на детей люди получают через федеральное ведомство, а региональные – через местные органы соцзащиты. Теперь регионы смогут на основании действующего социальным фондом соглашения передавать ему полномочия по предоставлению ряда выплат. Речь идет о передаче таких функций, как назначение, начисление и возможный перерасчет ряда социальных пособий, а также субсидий и других выплат. Права жителей сельских населенных пунктов на получение медицинской помощи предложили дополнительно защитить, усложнив порядок закрытия и реорганизации расположенных там больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Основная его цель – обеспечение гарантий доступности медицинской помощи для населения сел путем усовершенствования процедуры принятия решений о ликвидации или реорганизации медицинских организаций, говорится в пояснительной записке. В Рио глава Дагестана Федор Щукин взял на личный контроль восстановление моста в Карабадакенском районе, разрушенного во время паводков. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики. Мост был единственной прямой переправой для тысячи жителей, ежедневно по нему проезжало до 1000 автомобилей. На работу предусмотрено более 200 миллионов рублей, в ближайшее время начнется подготовка проектной документации. В Дагестане представили проект плана научно-технической деятельности республики в области экологического развития и климатических изменений. Основными направлениями станут постоянное ведение и публикация Красной книги республики для мониторинга и сохранения редких видов флоры и фауны, совершенствование системы государственного экологического надзора, внедрение решений по повышению энергоэффективности на промышленных объектах, а также оснащение предприятий автоматизированными системами для контроля вредных выбросов. Титулованный дагестанский спортсмен Расул Назиров стал серебряным призером международного турнира по паранастольному теннису в Тайване. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Дагестана. Второе место Назиров занял в личном разряде. В четвертьфинале он сенсационно обыграл лидера мирового рейтинга из Южной Кореи. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
1: Новости на «Прибое».
5: Легендарный настрой.
6: И весь Дагестан с тобой.
5: Радио «Прибой».

0: Основными музыкальными жанрами в творчестве Юлии Савичевой являются, конечно же, попса и популярный рок. Слежу с годами, в ее музыке стало появляться, знаете, влияние рока и альтернативы, что выражается в более активном использовании гитарных рифов. Ну и на протяжении всей сольной карьеры певица выступает под своим настоящим именем, не используя псевдонимы. И правильно делает. Юля Савичева, «Осторожно», новая песня. Невозможно. На волнах радио «Прибой». Далее информация о нашем деловом партнере. У меня есть ровно 10 секунд для того, чтобы с вами поздороваться и пожелать вам доброго утра. Что, в общем-то, я и делаю. Доброе утро! У микрофона Расул Алибеков. На ближайший час будем вместе.
1: RGD – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. RGD – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Вспомни, что было.
0: Музыка осталась, ее, к сожалению, с нами нет. Но память, она всегда. The Best, Тина Тернер, «Радио Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
8: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
10: Аварская поговорка.
11: Бахачит халдахула, халикат боснухула.
12: Герой в бою погибает, а трус в постели.
13: Радио «Прибой».
14: Вачидон. Вачидон, дуца квалатлы, хвабадир гарбида, хайкарандедон. Вачидон, вачидон, дуца квалатлы, хвабадир гарбида, хайкарандедон.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья.

смотришь в окно, волнуешься, знаю неизбежно одно. Себя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.

0: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 81 08, а также 78 02 19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Очень часто нас спрашивают, кто поет эту песню. Это Маркус Даллин и Марио Колла. Очень интересное название этой песни, да и вообще вся работа очень интересная. И песня называется «Тики-тики», и она прозвучала на волнах радио «Прибой». Далее будут работать мои коллеги, которых я очень сильно люблю и, конечно же, уважаю. День будет весьма насыщенным у них, я им желаю удачи, а у меня на сегодня все. Мы с вами услышимся завтра здесь же на волнах радио «Прибой». Расул Алибеков.

0: Реклама на радио.
1: «Лекарь сегодня» – это сеть многопрофильных медицинских центров. Это филиалы по всей республике. Это более 300 врачей и тысячи благодарных пациентов. Мы любим то, что делаем. В «Лекаре» открыты вакансии сразу по нескольким направлениям. Врачи разных специализаций. Операторы колл-центра, регистраторы-администраторы, кассиры, средний и младший медперсонал. Свяжитесь с нами по телефону. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
5: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
6: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена. Битва за РПЛ. Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Казахстане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Регионам разрешат тратить свои деньги на строительство федеральных дорог. Магомед Рамазанов утвердил состав секретариата председателя правительства Дагестана. И в республике расчищают русло рек, чтобы не допустить повторного затопления нескольких сел. Теперь подробно. Субъекты смогут выделять деньги из регионального бюджета на строительство федеральных дорог. Такой закон одобрил Совет Федерации. Документ расширяет полномочия региональных органов государственной власти, позволяя им финансировать дорожную деятельность на федеральных трассах. Это право будет сохраняться и в ситуациях, когда такие трассы находятся под управлением группы компании «Автодор» или будут переданы под его управление по решению Минтранса. Порядок взаимодействия в этой ситуации будет регламентирован соглашением между ведомством и высшим исполнительным органом региона. Глава Кабмина Магомед Рамазанов утвердил состав секретариата председателя правительства Дагестана. В соответствии с распоряжением премьер-министра, руководителем секретариата назначен Абдулмуслим Ханипов. Этим же распоряжением назначены заместитель руководителя секретариата и советники. В РИО главы Минприроды Дагестана Ратмир Расулов лично проинспектировал русло реки Черкес-Озень, чтобы оценить ход работ по ее расчистке и углублению. Он подчеркнул, что основная цель этих мероприятий – предотвратить выход воды из берегов и обезопасить частные домовладения от паводков. Одновременно Министерство транспорта республики осуществляет укрепление береговой линии в охранной зоне моста через эту реку на проспекте Насруддинова у Махачкале. В дагестанских огнях состоялась масштабная профориентационная выставка профессий, организованная Дагестанским государственным педагогическим университетом имени Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба вуза. Для учащихся города и прилегающих районов была подготовлена насыщенная программа. На тематических площадках каждого факультета юные гости имели возможность узнать об интересующих их направлениях подготовки, погрузиться в специфику будущей профессии через интерактивы и живое общение со студентами и преподавателями. В преддверии летнего сезона стартовало прямое автобусное сообщение из Астрахани в 4 города Дагестана. Также жители Астрахани теперь могут доехать до Кизляра за 1200 рублей, до Махачкалы за 1600, до Избербаша за 1700 рублей, а до Дербента за 1800 рублей. Как отметили власти Астраханской области, запуск прямых рейсов, особенно до Дербента, стал важным шагом в развитии межрегионального туризма и укреплении связи между югом России и Дагестаном. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: архив. Мелодии, рождающие воспоминания. Мелодии, рождающие воспоминания.
1: Реклама.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абакарова 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
7: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
8: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Двери для вашего дома.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: мягких шедевров на Радио Прибой.
1: Да, друзья, в эфире Радио Прибой. Меня зовут Иза Ахметханова, и я приветствую вас в нашем уютном ретро-часе. В ближайшее время мы будем путешествовать во времени, перелистывая золотые страницы музыкальной истории. Почему мы так любим ретро? Потому что это не просто музыка, это машина времени. Одна нота, и ты уже, знаете, перематываешь пленку памяти и в счастливые моменты. Первую любовь, во вкус маминых пирогов и запах сирени за окном. Ретро – это теплая ностальгия, которая лечит душу и дарит нам чувство уюта. В каждой песне живет наша юность, наши мечты и настоящая живая энергетика. Сегодня мы услышим хиты, которые не подвластны времени, и вспомним имена, вписанные в летопись мировой музыки. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Погнали!
2: Hi, we are Boney M, and you're listening to Radio Prebois.

0: Радио «Прибой». Галерея мягких шедевров.
1: Друзья, напомню, сегодня 21 мая. Именно в этот день, но в 79 году, день, когда железный занавес ворвался настоящим рок-н-роллом. Именно в этот день британский певец, пианист и композитор Элтон Джон дал свой первый концерт в Ленинграде, став первой западной рок-звездой, выступившей в Советском Союзе. Всего легендарный артист отыграл тогда 8 концертов, и каждый из них произвел культовый фурор. Элтон Джон – один из самых коммерчески успешных исполнителей 70-х годов, человек, подаривший нам эпоху легкого рока, ну и, конечно, бессмертные баллады, которые мы с удовольствием слушаем до сих пор. Давайте вспомним одну из его жемчужин в эфире ретро-часа «Элтон Джон».

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Знаете, друзья, сегодня, 21 мая, музыкальный мир мог бы отмечать еще один день рождения. Ровно 25 лет назад, в 2001 году, случился дебют, который поделил чарты на «до» и «после» и заставил говорить о себе весь мир. Группа «Тату» и их альбом «200 по встречной» ворвались в реальность, словно тот самый грузовик из клипа, и за пару месяцев стали просто феноменом. Это был не просто альбом, а манифест юности. Дерзости на стыке евроденса и поп-рока, разошедшийся только официально тиражом более миллиона копий. Честно, даже мои друзья, скажем так, сошли с ума от этого драйва в те минуты. Давайте вновь ощутим его вместе. Звучит легендарное «Тату», но все же трек «Ты меня» слушаем в ретро-часе.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
4: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
5: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Вспомни настоящее.
1: Друзья, совсем скоро, а вернее ровно в 12:00 в эфире радио «Прибой» стартует программа «Час желаний». Время ваших приветов, поздравлений и, конечно, любимых песен. Хотите передать пламенный привет, поздравить близкого человека с важным событием или просто поднять настроение себе и всем вокруг, пишите прямо сейчас к нам на мессенджер «Макс» по номеру 8-988-291-1007. Ваши сообщения я зачитаю в прямом эфире. Творите добро своими словами.

0: Навалак.
1: Карата.
0: Дилим.
1: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. ФАС предложила сделать более прозрачным ценообразование на рыбу. Дагестан стал лидером по приросту предприятий, и в многоквартирных домах Буйнакска проведут капремонт. Теперь подробно. Федеральная антимонопольная служба предлагает сделать ценообразование на рыбную продукцию более прозрачным. Уточняется, что ФАС проанализировал оптовые цены на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь тихоокеанскую. По мнению службы, для сдерживания изменения цен необходима оптимизация цепочки поставок за счет сокращения числа посредников между этапами добычи, переработки и продажи, говорится в сообщении. По данным ФАС, сейчас служба анализирует информацию по итогам введения обязательной регистрации внебиржевых сделок. На основе этого анализа ведомством будут приняты дальнейшие меры, направленные на прозрачность ценообразования. Размер госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций вырастет с 5 до 10 тысяч рублей. Такой закон одобрил Совет Федерации. Авторы указали, что действующий размер был установлен еще в 2014 году и с тех пор ни разу не индексировался. Этим же законом вводится норма, согласно которой наследники бойцов СВО и волонтеров будут освобождены от пошлины за госрегистрацию автомобилей и других регистрационных действий при наследовании их транспортных средств. Дагестан стал лидером по приросту предприятий и деловой активности в Северокавказском федеральном округе по итогам прошлого года. Как сообщили в Агентстве по предпринимательству и инвестициям республики, регион демонстрирует значительные успехи в развитии малого и среднего предпринимательства. Также по итогам прошлого года общий объем налоговых поступлений вырос на 22%, созданы благоприятные условия для ведения бизнеса, снижены налоговые ставки и введение льготного налога на профессиональный доход. Дагестанский фонд капитального ремонта в этом году планирует провести работы в 4 многоквартирных домах Буйнакска. Краткосрочный план предусматривает ремонт 3 крыш и замену лифтового оборудования в одном доме. На эти цели выделено более 30 миллионов рублей. Меры направлены на повышение безопасности и комфорта проживания в многоквартирных домах. В прошлом году Махачкалу посетили почти 1 миллион туристов. Об этом сообщает мэрия города. В администрации отмечают расширение географии. Все больше гостей приезжают из регионов Урала, Сибири и Поволжья. Средняя продолжительность визита в Махачкалу от 3 до 5 дней. Напомню, что в столице республики для удобства приезжающих функционируют 190 гостиниц, санаториев, баз отдыха, хостелов и гостевых домов. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

Огромные перевалы времени, менялось поколение. Но земля отцов наших, земля воинов павших. Я пред тобою голову склоню, дождь смоет слезы матерей сынов терявших. Я эти строки посвящаю Дагестану.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Пусть окружает нежностью весна и каждый день цветами украшает, приносит много радости, она заветные желания исполняет. Добрый день, мои дорогие! В эфире программа «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». В студии с вами и для вас Иза Ахмедханова. Начиная с этой минуты и до 13:00 по московскому времени мы будем выполнять ваши музыкальные желания, музыкальные заказы, зачитывать приветы и поздравлять тех, кто вам дорог. Номер для заявок в мессенджере «Макс» 8-988-291-1007 и номер прямого эфира для звонков 91-1007. Итак, я сразу перехожу к СМС, которые к нам уже поступили. Да. Иза, здравствуйте, это Амина из Махачкалы. Передаю нежный привет моей мамочке. Позвоните для нее песню, но, скорее всего, включите песню для нее «Все слова о любви» Никиты и Марии Зайцевой. Ей она очень нравится, спасибо. Ну что ж, Амина, вам и вашей маме передаем привет. По волнам радиостанции «Прибой» он обязательно долетит, как и композиция, которая была заказана. «Все слова о любви» в исполнении Никиты и Марии Зайцевой. Далее у нас еще одно сообщение. «Добрый день», пишет вам Аслан из Каспийска. «Хочу поздравить свою любимую супругу Зарину с годовщиной свадьбы. Пусть для нас прозвучит «Будем счастливы» Бахрус Гаджибекова и Джульетта». Ну, хочется сказать, крепкой семейной жизни, благополучия, уюта и берекета вашему дому. Пусть ваша любовь сохранится, невзирая ни на какие обстоятельства, которые имеются вокруг. Ваша любовь пусть выдержит абсолютно все. Ну и хочется вновь также сказать, Амина и Аслан, все обязательно исполним в течение этого часа. Я про музыкальные заявочки. И вы тоже, друзья, не стесняйтесь, пишите к нам в мессенджер «Макс». Напомню вновь номер в мессенджере 8-988-291-1007. Или звоните в студию по номеру 91-1007. Спонсор нашей душевной программы – ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Роскошь, доступная каждому.
0: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь» – лечим честно. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: песни, письма, поздравления. Приветливое радио.
1: Да, друзья, вновь спешу сказать вам привет. Час желаний движется в правильном направлении по волнам позитива и, конечно, ваших теплых слов. Сообщения к нам уже поступили, с удовольствием их зачитаю и поставлю те композиции, которые заказаны. Пока солнце не спряталось за горизонт, успеваю пожелать вам всем классного дня. Знаю, что у вас он только начинается. Проведите время круто за всех, кому приходится работать. Я с раннего утра работаю на благо народа и всей семьи, как и многие. Так что братья и сестры, таксисты тоже люди, и есть некоторые, которые пытаются им настроение испортить, так как у самих его нет. Большая просьба ко всем: будьте добрее и чаще улыбайтесь, особенно тем, кто вас довозит от точки А в точку Б, пишет нам Гамит. И поставьте по-братски веселую песню на ваше усмотрение на русском языке. Заранее благодарю. Ну, пару слов об этом я еще скажу, а композицию предлагаю послушать «Просто улыбнись». Мне кажется, она будет как нельзя кстати в исполнении группы «Бахтовар» и «Патимат Кагировой». Вдогоночку еще одно сообщение. Привет всем, кто слушает «Прибой». Я Магомед, еду в пробке, и настроение спасает только ваше радио. Передаю привет всем водителям, терпение нам. И поставьте, пожалуйста, песню Григория Лепса «Я счастливый». Прекрасная композиция. Знаете, спасибо большое за такие теплые и искренние сообщения, друзья. Вы абсолютно правы. Таксисты, как и многие другие, кто начинает свой день рано, заслуживают уважения и доброго, конечно, отношения. Давайте помнить, что улыбка и простое «спасибо» могут сделать чей-то рабочий день намного легче, ну и приятнее. Желаем вам, конечно, отличного настроения, легких и свободных дорог и побольше благодарных пассажиров. Ну а всем нашим слушателям классного дня и взаимной вежливости на любых маршрутах. Это час желаний на волнах радиостанции «Прибой», друзья. Слушаем и наслаждаемся. Ну и также напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Фитсервис Автосервис. Фитсервис Автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 23 мая, 16:00. Анжи-Арена. Битва за РПЛ. Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Да, друзья, любимые мотивы, да, под них. Час желаний ворвался в ваш день. Включайте нас на волнах радиостанции «Прибой». Я с радостью зачитаю каждое ваше сообщение, поздравлю близких, передам приветы, ну и поставлю заветную композицию. СМС-очки у нас уже имеются. Салют, Радио «Прибой», это Лила. Передаю музыкальный привет моим коллегам из турагентства «Лагуна». Открываемся на работе. Скорее всего, отрываемся. Я вместе с вами открываемся на работе вместе с вами. Пусть звучит что-нибудь зажигательное в исполнении Магомеда Шамсудинова. Например, «Где была?». Ну, «Где была?» прозвучит на волнах радиостанции «Прибой», а мы движемся далее. Салам алейкум с Дербента. Хорошего всем дня. Можно послушать песню «Айлуны». Ну, вы предоставили вариант композиции. Мы с вами это еще обсудим. Есть у нас такая прекрасная композиция, такая прекрасная исполнительница «Айлуна». Вместе с вами ее послушаем, но прежде хочу напомнить, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества абсолютно на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
3: «Росювелир».

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Госдуме предложили учитывать ипотеку при расчете помощи малоимущим. Дагестан стал одной из площадок Всероссийского просветительского проекта. И на месте бывшего ипподрома в Махачкале появится новый жилой район. Теперь подробно. В Госдуму внесли законопроект, который уточняет порядок фиксации доходов при признании граждан с низким уровнем жизни и назначении им государственной социальной помощи. При расчете доходов семьи из него предлагают вычитывать ежемесячный платеж за покупку квартиры или дома. Ключевое условие – ипотечное жилье должно быть единственным у заемщика. По нынешним правилам, крупные обязательные расходы не уменьшают официальный доход заявителя. В итоге человек формально проходит по доходам для статуса малоимущего, а реально отдает половину зарплаты банку. Принятие законопроекта поможет более точно учитывать финансовое положение людей, чтобы социальную помощь получали те, кто действительно в ней нуждается. В этом году в Дагестане планируется открыть 7 новых школ. Строительство объектов ведется по графику в рамках госпрограммы развития образования, сообщили в Минстрой Республики. На данный момент по двум объектам уже получены лицензии на образовательную деятельность. Строительная готовность остальных 5 школ составляет от 80 до 93%. Еще 3 школы планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Дагестан стал одной из площадок просветительского проекта «Знание и безопасность», инициированного Российским обществом знания при поддержке администрации президента России. В рамках проекта в СКФО уже прошло около 50 встреч, охвативших более 1500 участников – школьников, студентов, родителей, людей старшего поколения и госслужащих. На месте бывшего ипподрома в Махачкале появится новый жилой район. Решение о комплексном развитии незастроенной территории было принято правительством Дагестана в 2024 году и осуществляется региональным оператором дирекции по развитию жилищного строительства в республике. Общая площадь застройки – 420 тысяч квадратных метров, объем инвестиций – более 34 миллиардов рублей. В Чарадинском районе Дагестана реконструируют аварийный участок 8-го километра трассы Цури-Парчип с выносом дороги на противоположный склон из-за угрозы полного обрушения склона и самой трассы, сообщили в Дагестан-Автодоре. Движение автотранспорта организовано по временной объездной схеме. Ведется разработка проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы начнутся после получения положительного заключения госэкспертизы. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: больше, чем просто музыка.
1: Радио, радио, радио волне.
2: Ах, весна, весна, прекрасная пора буйства красок. Ну, знаете, говорят, при рождении каждому из нас родители вручают холст. Чистый, натянутый на подрамник судьбы, еще пахнущий деревом и, конечно, бесконечностью. Ну а дальше только мы сами решаем, какими красками его наполнить. Друзья, возьмите сегодня в руки самые красивые краски. Не те, что в магазине, а те, что внутри. Доброту, теплым желтым, счастье оранжевым, как майский закат, улыбки нежной акварелью и объятия густым ультрамарином. И раскрасьте этот день именно так, как чувствует именно ваша душа. Пусть сегодня будет не просто четверг, 21 мая, а маленький шедевр, подписанный именно вашим именем. Я желаю вам сказочного дня, увлекательных новелл, ну и музыки, которая ложится на сердце идеальным аккордом. Музыки прибоя. С вами Иза Ахметханова, и мы продолжаем звучать специально для вас.

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: слушаете «Радио Прибой».
1: Знаете, многие считают, что искусство не делится, на хорошее и плохое. Делится на интересное и, возможно, скучное. И интересное всегда необычно. Просто музыка – это прекрасно, но с радиоприбой это куда интереснее. Пришло время представить вам музыкальную новинку этой недели на волнах радиостанции «Прибой». В нашем эфире свежий трек, который уже покоряет сердца. Включите колонки погромче и насладитесь. У нас Хатима с треком «Дыхание любви».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: группы компаний «Каспий Лада» рады сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
1: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8 963 408 6000.
2: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
3: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантии от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
4: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена, битва за РПЛ, Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
6: Лезгинская поговорка.
7: Вон пти кандалгус шедаела, зун пап кандалгус шезвайтер.
8: Когда ты соску просил и плакал, а я плакал по женщинам.
9: Радио «Прибой».

слушатели радиостанции «Прибой». Время нашей традиционной рубрики «Пробки». Итак, по данным Яндекс.Карты, в Махачкале на данный час заторы наблюдаются на следующих участках. Проспект Казбекова в Семендере выделен красным. Также заторы на Алигаджа Кушинского в районе Северного автовокзала. Уже ближе к троллейбусному кольцу зафиксировано два ДТП, друзья. Это в левом ряду и ДТП в среднем ряду. Далее, также заторы наблюдаются на улицах Камаева, в первой Махачкале на Магомед-Тагирова. Улица Гайдара Гаджиева, также выделены обе полосы от троллейбусного кольца до улицы Чеерова. Далее, на проспекте Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца у нас пробки в районе Джума-мечети. На пересечении с улицей Магомеда Яракского там ведутся дорожные работы в среднем, правом и левом рядах. Также заторы зафиксированы и на пересечении с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи-Булача. Красным выделены и сами улицы Магомеда Яракского, проспект Гамидова. Далее в районе ЦУМа у нас на Каркмасово заторы, Дзержинского выделено красным. Практически вся улица Магомеда Гаджиева. Также на пересечении Даниялова-Дахадаева, пересечении Дахадаева и улица, вернее, проспект Расула Гамзатова также зафиксированы заторы. Что же у нас в редукторном поселке? На проспекте Петра Первого в районе моста заторы до улицы Азизовой и также на кольце на пересечении с улицей, вернее, проспектом Насрудинова. Заторы также зафиксированы. Друзья, конечно, соблюдайте дистанцию, правила дорожного движения, уважайте друг друга и помните, что радиостанция «Прибой» здесь, чтобы скрасить ваши ожидания. Доброй и безопасной дороги!

0: Реклама на радио.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
7: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
8: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. ФАС предложила сделать более прозрачным ценообразование на рыбу. Дагестан стал лидером по приросту предприятий, и в многоквартирных домах Буйнакска проведут капремонт. Теперь подробно. Федеральная антимонопольная служба предлагает сделать ценообразование на рыбную продукцию более прозрачным. Уточняется, что ФАС проанализировал оптовые цены на минтай, треску, пикшу, горбушу и сельдь тихоокеанскую. По мнению службы, для сдерживания изменения цен необходима оптимизация цепочки поставок за счет сокращения числа посредников между этапами добычи, переработки и продажи, говорится в сообщении. По данным ФАС, сейчас служба анализирует информацию по итогам введения обязательной регистрации внебиржевых сделок. На основе этого анализа ведомством будут приняты дальнейшие меры, направленные на прозрачность ценообразования. Размер госпошлины за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций вырастет с 5 до 10 тысяч рублей. Такой закон одобрил Совет Федерации. Авторы указали, что действующий размер был установлен еще в 2014 году и с тех пор ни разу не индексировался. Этим же законом вводится норма, согласно которой наследники бойцов СВО и волонтеров будут освобождены от пошлины за госрегистрацию автомобилей и других регистрационных действий при наследовании их транспортных средств. Дагестан стал лидером по приросту предприятий и деловой активности в Северокавказском федеральном округе по итогам прошлого года. Как сообщили в Агентстве по предпринимательству и инвестициям республики, регион демонстрирует значительные успехи в развитии малого и среднего предпринимательства. Также по итогам прошлого года общий объем налоговых поступлений вырос на 22%, созданы благоприятные условия для ведения бизнеса, снижены налоговые ставки и введение льготного налога на профессиональный доход. Дагестанский фонд капитального ремонта в этом году планирует провести работы в 4 многоквартирных домах Буйнакска. Краткосрочный план предусматривает ремонт 3 крыш и замену лифтового оборудования в одном доме. На эти цели выделено более 30 миллионов рублей. Меры направлены на повышение безопасности и комфорта проживания в многоквартирных домах. В прошлом году Махачкалу посетили почти 1 миллион туристов. Об этом сообщает мэрия города. В администрации отмечают расширение географии. Все больше гостей приезжают из регионов Урала, Сибири и Поволжья. Средняя продолжительность визита в Махачкалу от 3 до 5 дней. Напомню, что в столице республики для удобства приезжающих функционируют 190 гостиниц, санаториев, баз отдыха, хостелов и гостевых домов. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Весна на нашей волне.
1: Радио «Прибой». Поздравляем! Настрой, настрой ЗИМ-ФМ.
2: Ну а с чем у вас обычно ассоциируется май, друзья, последний месяц весны? Праздники, длинные выходные, тепло, солнце, цветы, дача, шашлыки на природе, почти лето. Но как же здорово, что скоро наступит стабильное время посиделок с близкими на берегу нашего родного Каспийского моря. Всем доброго майского дня и весеннего пока еще настроения, друзья. На часах столицы 14.09. С вами Иза Ахметханова. И еще раз здравствуйте, я продолжаю.

0: Реклама.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: И вправду, на волнах радиостанции «Прибой» всегда много новой музыки. Но если говорить про музыку, или вернее даже про пение, пение приносит радость. Но многие не знают, что это увлекательное занятие полезно и для тела, кстати, и для души. Прослушивание любимой музыки уже имеет массу преимуществ, а если еще и напевать, пользы гораздо больше. Пение укрепляет иммунитет, помогает контролировать осанку, представьте себе, снижает стресс, дарит здоровый сон и активизирует память. В жизни немало радостей, и одна из них – это, конечно, музыка. И где бы вы ни были, с музыкой всегда лучше, особенно на волнах радиостанции «Прибой». Тем более у нас музыкальный свежачок. В нашем эфире новинка в исполнении очаровательной Гули Джаватовой «Пусть не гаснет любовь». Песня просто для души. Давайте колонки сделаем погромче и присоединимся к движу.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55-55-70.
6: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Zeke was wailing at times.
1: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на Радио Прибой.
2: Друзья, двигайтесь в ритме Радио Прибой. Конечно, обратите внимание на сегодняшний день. Напомню, что сегодня четверг, 21 мая. В России сегодня отмечается День Полярника, праздник сильных духом. Именно в этот день, 87 лет назад, начала свою работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс». Весь мир также празднует День культурного разнообразия во имя диалога и развития. Праздник был учрежден для того, чтобы общество осознало ценность культурного разнообразия, ну а также для защиты свобод человека. Сегодня день конец рабочей недели, конец рабочего дня сказывается. Дубль три, все-таки вместе, друзья, попробуем. Инвентаризатора. Да, профессиональный праздник работников БТИ. Да, мы всех от всей души поздравляем. Ровно так же 314 лет назад столицу России перенесли из Москвы в Петербург. Сегодня день рождения отмечает Международная федерация футбольного клуба FIFA. Также еще в нашей стране в честь профессионального праздника чествуют работников БТИ, мы об этом говорили. Также любители чая могут поздравить друг друга с днем этого ароматного, скажем так, напитка. Остальным предлагаем присоединиться к празднованию Дня Розы. Подарите розы своим близким, друзья. Ну а еще сегодня День музыки и вдохновения. Это день, признающий роль музыки как источника вдохновения для миллионов людей. И мы рады, что вы встречаете его вместе с нами на волнах радиостанции «Прибой». Тем более прямо сейчас елка приглашает и предлагает нам включить музыку.

Да, друзья, выкиньте все из головы, включите музыку, все можно отложить на завтра, кроме счастливого сегодня. Пусть ваш сегодняшний день будет полон радости и любимых мелодий. Ну а я прощаюсь с вами, мои дорогие, с вами была Иза Ахметханова, радио «Прибой». Оставайтесь на волне радиостанции «Прибой». До скорого. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Госдуме предложили учитывать ипотеку при расчете помощи малоимущим. Дагестан стал одной из площадок всероссийского просветительского проекта. И на месте бывшего ипподрома в Махачкале появится новый жилой район. Теперь подробно. В Госдуму внесли законопроект, который уточняет порядок фиксации доходов при признании граждан с низким уровнем жизни и назначении им государственной социальной помощи. При расчете доходов семьи из него предлагают вычитывать ежемесячный платеж за покупку квартиры или дома. Ключевое условие – ипотечное жилье должно быть единственным у заемщика. По нынешним правилам, крупные обязательные расходы не уменьшают официальный доход заявителя. В итоге человек формально проходит по доходам для статуса малоимущего, а реально отдает половину зарплаты банку. Принятие законопроекта поможет более точно учитывать финансовое положение людей, чтобы социальную помощь получали те, кто действительно в ней нуждается. В этом году в Дагестане планируется открыть 7 новых школ. Строительство объектов ведется по графику в рамках госпрограммы «Развитие образования», сообщили в Минстрой Республики. На данный момент по двум объектам уже получены лицензии на образовательную деятельность. Строительная готовность остальных 5 школ составляет от 80 до 93%. Еще 3 школы планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Дагестан стал одной из площадок просветительского проекта «Знание и безопасность», инициированного Российским обществом знания при поддержке администрации президента России. В рамках проекта в СКФО уже прошло около 50 встреч, охвативших более 1500 участников – школьников, студентов, родителей, людей старшего поколения и госслужащих. На месте бывшего ипподрома в Махачкале появится новый жилой район. Решение о комплексном развитии незастроенной территории было принято правительством Дагестана в 2024 году и осуществляется региональным оператором дирекции по развитию жилищного строительства в республике. Общая площадь застройки – 420 тысяч квадратных метров, объем инвестиций – более 34 миллиардов рублей. В Чарадинском районе Дагестана реконструируют аварийный участок 8-го километра трассы Цури-Парчип с выносом дороги на противоположный склон из-за угрозы полного обрушения склона и самой трассы, сообщили в Дагестан-Автодоре. Движение автотранспорта организовано по временной объездной схеме. Ведется разработка проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы начнутся после получения положительного заключения госэкспертизы. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
6: Горы, море, ласковый Прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио Прибой.

0: Горячий салам Руслан Гасанов шлет всему Дагестану и всем слушателям. И всем слушателям радиостанции «Прибой». Друзья, я вас приветствую. Хочу пожелать всем хорошего дня. Пусть он принесет множество приятных моментов, радость и удачу. И пусть наполнит вашу жизнь светлыми надеждами и добрыми планами, которые вы непременно реализуете в течение дня. В общем, удачи, отличного вам настроя, который мы поддержим вашей любимой музыкой. Кстати, благодарю свою коллегу Изу Ахметханову за вот этот вот настрой, который она здесь излучала. Я же приложу свои усилия, друзья, чтобы сегодняшний день и вечер оказался не менее ярким и положительным в плане эмоций вместе с радиостанцией «Прибой».
1: «Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Реклама на радио.
3: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
4: 8-928-501-06-06.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
8: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
9: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
11: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Вот хочется дослушать прямо до последней нотки. Эта работа меня просто очень впечатлила. Зульфия Архилаева. А Серда Нинна, она так вот даже не смогу, наверное, перевести, но очень-очень красиво. Народная музыка, ведь она никогда не теряла свой смысл и привлекательность. Она продолжает жить, адаптируясь к новым условиям и вздыхая свежими ритмами, которые комфортно воспринимаются молодым поколением, и это очень важно. Вдохновляясь традициями, артисты пересматривают старые истории, привнося в них современные смыслы и эмоции. Зульфия Архилаева и рубрика «Премьера» на Радио Прибой.
1: Лучшее радио для лучших людей. Радио Прибой.

0: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Двери для вашего дома.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Друзья, эту певицу мы с вами знаем под псевдонимом Сиси Кетч. Да, в начале 80-х годов основатель и участник дуэта Modern Talking Дитер Борин открыл звезду мировой поп-эстрады Сиси Кетч. Однако он в равной степени приложил руку и к творчеству, и к прорыву певицы, и не захотел вовремя принять ее самостоятельность и отпустить свободное плавание. Тем не менее, сегодня Сиси Кетч остается легендой, ее песни заставляют старшее поколение предаваться ностальгии, поэтому она частый гость наших эфиров на радиостанции Прибай. Только что отметилась в нашем эфире в рубрике «Архив», и я думаю, что самые яркие хиты и не только остаются в наших эфирах, только потому что ретро-музыка – это всегда нечто особенное, нечто, что вызывает самые яркие и положительные эмоции. Ну, а мы идем далее. Максим Леонидов вслед за, думаю, и Ани Лорак в самое ближайшее время в нашем эфире.
1: Радио «Прибой» в Хасавюрте. 103.4 FM.

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: года.
1: Друзья, а вы уже выглядывали в окно сегодня? Если нет, не беда, мы все узнаем за вас. Есть ли на улице ветер и стоит ли ждать дождя? В общем, оставайтесь с нами, прогноз погоды прямо сейчас. Итак, сегодня у нас в Махачкале 21 градус тепла, незначительная облачность, ветер легкий, восточный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 69%. Завтра ночью температура воздуха понизится до 16 градусов. Ветер изменится на западный, а давление повысится и составит 748 миллиметров ртутного столба. Температура днем не поднимется выше отметки 22 градусов по Цельсию, а ночью уже 23 мая не опустится ниже 17 градусов. Ветер будет западный в пределах 1 метра в секунду. В целом по республике сегодня вижу, есть районы и города, где дождит, а есть где солнечно. Вот, например, в Бабаюрте сегодня очень солнечно, даже облачка нет, и 26 градусов тепла. А вот в Ботлихе небольшой дождик и 21 градус. Далее, в Магарамкете такая же ситуация, 21 градус и небольшой дождь. В Левашах небольшой дождик и 16 градусов. 25 градусов тепла, облачно, с прояснениями, будет немножечко солнечно. А во второй половине дня в Аксае, это у нас, так, в Акушах небольшой дождь и 15 градусов. В Сыргыкале без дождя и 20 градусов. А вот в Рутуле дождит и 19 градусов. В Телеклимиктеп 27 градусов тепла и солнечно. В Тлерате дождик и 20 градусов. Далее, где еще посмотреть? Но в Цурипе 18 градусов и тоже немного дождить. В Касумкенте такая же история. Так, вижу, в Кизляре 26 градусов тепла, облачно с прояснениями. В Южно-Сухокумске 28 градусов тепла, очень тепло, ну, солнечно и немного облачно. В общем, друзья, вот такая вот у нас ситуация с прогнозом погоды. Чтобы ваш день прошел идеально, важно знать, что готовит погода, поэтому берегите свое хорошее настроение, ну, а мы подскажем вам, захватывать ли зонт с тобой и брать ли куртку. В общем, друзья, хорошей вам погоды в душе и на сердце.
0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: В Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей. Масштабную модернизацию подстанции «Новая» проведут в Махачкале. И парад наследников Победы прошел в Дагестане. Теперь подробно. Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей. Новые правила должны заработать в сентябре. Стандарты направлены на формирование единых подходов к управлению рисками при организации движения несовершеннолетних, а также на повышение уровня безопасности на всех этапах транспортного процесса. В ведомстве подчеркнули, что анализировать будут все этапы, включая подготовку рейсов, посадку пассажиров и движение по маршрутам. Кроме этого, необходимо регулярно следить за потенциально опасными инцидентами и событиями. Ученики школ, сдающие единые государственные экзамены, имеют право взять с собой в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. Об этом сообщает Рособорнадзор. При этом упаковка продуктов не должна шуршать, чтобы при вскрытии другие участники экзамена не отвлекались от дел. Кроме того, она не должна содержать подсказки по выполнению работы. Замминистра энергетики России Петр Конюшенко и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провели инспекцию махачкалинской подстанции «Новая». Отмечается, что в долгосрочной перспективе питающий центр ждет полная реконструкция. Проектирование масштабной модернизации уже началось, строительно-монтажные работы стартуют в следующем году и завершатся в 2029-м. В поселке Новый Хушет в Махачкале будет разбит новый сквер в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Эта локация в прошлом году одержала победу во всероссийском рейтинговом голосовании. Жители столицы большинством голосов выбрали ее для приоритетного благоустройства. Здесь разместят огороженное футбольное поле, детскую игровую зону, воркаут-площадку, беседки и скамейки. Значительное внимание уделят озеленению и ландшафтному дизайну. Более 2500 участников собрал парад наследников Победы движения первых в Махачкале. Торжественное шествие посвятили Дню детских общественных организаций, 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году единства народов России. Участниками стали представители региональных и муниципальных органов власти, школьники, юнормейцы, активисты детских и молодежных общественных организаций, а также дети участников СВО. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: «Прибой». Где музыка живет, там душа поет.

0: Где прибой, там и родина.
1: Аварская поговорка.
2: Бать и цаамал тулару.
3: Волк нору не меняет.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена, битва за РПЛ, Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте Махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Ну, как вам такой кавер, друзья? Известная композиция. Некогда была исполнена она в исполнении великолепнейшего дуэта Анжелики Варум и легендарного Леонида Агутина. Ну, наиболее такая известная совместная работа этих артистов. Она вышла в 2018 году. Ну, а композиция Андрея Гризли исполняет первый куплет и припев, а Чага второй куплет. И вместе они исполняют переход в финальный припев. В общем, песня звучала на различных концертах и телепередачах. Вот, например, в музыкальном фестивале «Жара» и в рамках шоу «Голос». Но на эту песню был снят тоже красивый клип. И если вы имели возможность наблюдать за ними, то это невероятно красивейший дуэт и воспринимается прекрасно не только на слух, но и визуал тоже очень красивый. В общем, друзья, я думаю, что подобной красивой музыки в нашем эфире будет предостаточно. Я же хочу поприветствовать всех, кто только что к нам присоединился, пожелать вам хорошего дня и светлых мыслей, и пусть все складывается легко и без суеты, а все встречи и события будут только радостными. Поэтому пытаемся наполнить ваш день самыми яркими и красивыми эмоциями.

0: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую.

0: Модели как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
1: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
3: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
4: Для детей старше 12 лет.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Зиверт в нашем эфире только что в городе лето. Друзья, город летом – это не только жара и яркое солнце. Это и долгие вечера, когда время будто замедляет ход, и тени становятся длиннее, и в воздухе витает что-то неуловимое. Тоска, надежда, ожидание, может быть, все смешивается в одном дыхании. И вот, слушая эту песню «В городе лето», ощущение, как будто пересказывается история о чувствах, которые не спрячешь даже под палящим солнцем. Ну а пока у нас все еще настолько прекраснейшая весенняя пора, что мы не жалеем на данный момент, что сейчас не лето. Все впереди, как говорится. А еще впереди у нас Армин Ван Бюрен, Самет Бутаев, Джамиля Абдулаева, Айна Гетагазова. И в рубрике «Шлягер» на радио «Прибой» что-нибудь интересненькое тоже предложу. Поэтому оставайтесь с нами. Ну и, конечно же, приятного прослушивания всем.

0: Реклама.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
5: Сегодня, друзья, такой замечательный майский денечек, 21 мая 2026 года. Чем же знаменателен этот день в истории, расскажу вам прямо сейчас. Сегодня отмечается День военного переводчика в России. Да, оказывается, есть и такая профессия. А 21 мая 1929 года в СССР был подписан приказ об установлении звания для начальствующего состава военный переводчик. Документ закрепил статус и правовые основы этой профессии. От работы военного переводчика часто зависит успех переговоров, точность разведданных и в конечном итоге жизни людей. Праздник в честь военных переводчиков появился в России в 2000 году по инициативе выпускников Военного института иностранных языков. Я даже не знала, что такой институт существует. Военный институт иностранных языков. Вот для меня это личная новая информация и достаточно интересная. Для вас, надеюсь, тоже. Также сегодня празднуется День полярника в России. Праздник отмечается с 2013 года в знак признания заслуг исследователей полярных районов. Дата выбрана в честь старта первой дрейфующей экспедиции «Северный полюс-1» в Арктике, которая началась 21 мая 1937 года. Сегодня День полярника отмечают все, кто живет и работает в Арктике и Антарктике. Среди моих знакомых таких нет, а среди ваших, друзья, мне вот было бы интересно, конечно же, пообщаться с такими людьми. Еще сегодня отмечается Международный день чая. Один из самых популярных напитков появился примерно в 3 веке до нашей эры в Китае и распространился по всей планете. Ему приписывают целебные свойства. Целебные называют тонизирующим и согревающим средством. Многие просто не мыслят свой день без этого напитка. Я думаю, это повод сегодня сходить в какую-нибудь чайхану или заварить ароматный чай и пригласить родных и близких на чаепитие. Правда ведь классно? Потому что лишних поводов для радости не бывает. А еще сегодня Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Праздник отмечается с 2002 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН для установления диалога между различными нациями, этносами и общинами по всему миру. Сказала бы я сейчас, что думаю об этой организации ныне, но не буду. В общем, друзья, в эту дату проводятся образовательные мероприятия и просветительские форумы, посвященные теме мирного сосуществования и взаимодействия представителей разных культур. В общем, сегодня, друзья, культурный праздник. Мы с вами будем объединяться в одно единое целое культуре предаваться прослушиванию национальной музыки прекрасной, и не только национальной, уже в рамках программы «Час желаний», который совсем скоро и стартует. В общем, друзья, завершается очередной музыкальный час. В следующем часе встретимся обязательно, послушаем информационный выпуск новостей и пообщаемся в рамках программы «Час желаний». Поэтому будьте рядом, будьте на связи.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Социальному фонду передадут полномочия по назначению ряда региональных выплат. В Дагестане разрабатывают комплексный план по экологическому развитию и в республике восстановят мост, разрушенный паводками. Теперь подробно. Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий право регионам передавать функцию начисления отдельных мер социальной поддержки Соцфонду России. Сейчас федеральные выплаты, пенсии, больничные, пособия на детей люди получают через федеральное ведомство, а региональные – через местные органы соцзащиты. Теперь регионы смогут на основании действующего социальным фондом соглашения передавать ему полномочия по предоставлению ряда выплат. Речь идет о передаче таких функций, как назначение, начисление и возможный перерасчет ряда социальных пособий, а также субсидий и других выплат. Права жителей сельских населенных пунктов на получение медицинской помощи предложили дополнительно защитить, усложнив порядок закрытия и реорганизации расположенных там больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Основная его цель – обеспечение гарантий доступности медицинской помощи для населения сел путем усовершенствования процедуры принятия решений о ликвидации или реорганизации медицинских организаций, говорится в пояснительной записке. В Рио глава Дагестана Федор Щукин взял на личный контроль восстановление моста в Карабадакенском районе, разрушенного во время паводков. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики. Мост был единственной прямой переправой для тысячи жителей, ежедневно по нему проезжало до 1000 автомобилей. На работу предусмотрено более 200 миллионов рублей. В ближайшее время начнется подготовка проектной документации. В Дагестане представили проект плана научно-технической деятельности республики в области экологического развития и климатических изменений. Основными направлениями станут постоянное ведение и публикация Красной книги республики для мониторинга и сохранения редких видов флоры и фауны, совершенствование системы государственного экологического надзора, внедрение решений по повышению энергоэффективности на промышленных объектах, а также оснащение предприятий автоматизированными системами для контроля вредных выбросов. Титулованный дагестанский спортсмен Расул Назиров стал серебряным призером международного турнира по паранастольному теннису в Тайване. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Дагестана. Второе место Назиров занял в личном разряде. В четвертьфинале он сенсационно обыграл лидера мирового рейтинга из Южной Кореи. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, приветствую вас всех теперь уже в рамках программы «Радио «Прибой». Предлагаю провести это время с удовольствием, отпустить все свои заботы и настроиться на позитивные мысли. Желаю вам ощутить невероятную радость в компании родных, наслаждаясь уютной и теплой домашней атмосферой. При всем при этом, конечно же, на заднем фоне должна звучать музыка на радиостанции «Прибой». Программа «Час желаний», друзья, и это спонсор ювелирный салон «Росювелир», который уже 20 лет дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: «Росювелир».
1: 8-988-291-10-07 – это наш эфирный номер телефона. Друзья, вы легко сумеете дозвониться к нам в эфир, либо присылайте свои смс-послания в мессенджер «Макс» на этот же номер. 8-988-291-10-07. Что нам пишут, станет ясно буквально через секунду. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Пишу из города Дербента. Хочу поздравить свою маму с днем рождения. Пожелать ей всегда оставаться такой же доброй и... Так, не могу вот здесь вот что-то хотели написать, но, видимо, немного ошиблись. Оставаться такой же мудрой, красивой и доброй женщиной. Пожалуйста, поставьте для моей мамы песню в исполнении Магомеда Аликберова «Мама», а зовут ее Нафиза. Ну что ж, очень красивое имя, наверняка очень красивая мама, любящая и ответственная. Что касается песни, то прозвучит обязательно. Пусть ваша мамочка живет долгие-долгие годы в благополучии и здравия. Еще одно смс-послание. Добрый вечер, Алиса. Хорошего вам эфира. Город Каспийск на связи. Зовут меня Земфира. Поставьте, пожалуйста, Ванессу Паради, если можно. Конечно же, прозвучит Земфира для вас и для всех, кто проводит этот вечер в нашей компании. Еще одно смс-послание. Так, ассаламу алейкум. Передаю большой салам семье Магомед Расуловых в город Хасавюрт. Алиса, поставьте, пожалуйста, народную песню на аварском. Ну что ж, обязательно отыщу песню в народном стиле и вашему вниманию в ближайшее время предоставлю. Прерываемся на первую музыкальную паузу прямо сейчас.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Более 4 лет успешно работает филиал в городе Буйнакск от крупнейшего частного медицинского центра «Лекарь». За это время филиал заслужил и доверие, и много слов благодарности от наших пациентов. В филиале функционирует полный цикл услуг. Врачи ведут прием по различным направлениям. Также приезжают специалисты из основного центра Махачкалы. Доступный дневной стационар, выезд на дом, «Лекарь» в городе Буйнакск, Воровского, 15, мегафон 550-21-12.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Час желаний на радио «Прибой».

0: С каждой минутой становится все больше смс-посланий, друзья. Обязательно все зачитаю. Ну и вновь называю наш эфирный номер телефона. 8-988-291-1007. Конец рабочего дня чувствуется. Но я думаю, друзья, вы лучше меня знаете наш эфирный номер телефона, поскольку и звонят, и пишут наши слушатели, и это, конечно же, радует. Итак, очередная порция прямо сейчас. Добрый вечер, Алиса. Хочу поздравить своего любимого и единственного брата Артура с днем рождения. Сегодня ему исполняется 21 год. Мы все его очень любим и возлагаем на него большие надежды. Поставьте, пожалуйста, песню «Брат» для моего брата. Хочу предложить вам композицию в исполнении Аркадия Думикяна. «Брат» она называется. Думаю, она понравится и вам, и брату, и всем, кто испытывает такие же добрые, искренние чувства по отношению к своим братьям. Дальше идем. Ассаламу алейкум, радиоприбой. Алиса, приветствую вас. Сейчас находимся в дороге. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Маржанат Ильясовой. Будем вам признательны. Ну что, счастливого пути вам. Будьте осторожны и внимательны. Песня прозвучит обязательно на даргинском языке, кстати, она. Так, и вот, наверное, еще одно СМС-послание прочитаю. Так, Алиса, добрый вечер. Очень редко слышим песню на ногайском языке. Поставьте, пожалуйста, нам что-нибудь на ногайском. Мы очень часто слушаем прибой. Ну что ж, рада, что вы являетесь нашими слушателями. Песня обязательно прозвучит. Знаете, проблема в том, что не так часто ногайские исполнители приносят нам свои песни, но у нас имеется совершенно недавно была премьера песни Руслана Ильины Яриковой, и она, конечно же, очень скоро прозвучит для вас. Но прежде мы прервемся на очередную музыкальную паузу, я вновь расскажу о нашем программном спонсоре. Это ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: 8-988-291-10-07. Друзья, у нас есть дозвонившийся. Принимаю звоночек уже в прямом эфире. Давайте знакомиться. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый, здравствуйте. Как зовут вас?
2: Меня зовут Зенди.
1: Очень приятно.
2: Я работаю водителем. Мы строим дорогу через Хасавюрт.
1: Так, понятно.
2: Я каждый день слушаю вашу передачу.
1: Угу. Очень рады.
2: Я хотел бы услышать песню Мадини, как ее зовут, очень, не знаю, Абубакару, что ли. Каждый день у вас прозвучает эта песня.
1: Так, давайте чуть более точнее. Исполнительницу зовут? Еще раз?
2: Исполнитель Мадани.
1: Мадани. Угу.
2: Абдурахманов, что ли?
1: Может быть, Мадани Ибрагимов? Но,
2: да, Ибрагимов. Мадани Ибрагимов. Она у вас каждый день прозвучает на там канале «Прибой».
1: Так, на аварском
2: языке? Ну, хотя бы я слова не понимаю, я сам в Чеченской республике, но каждый день слушаю вашу передачу, утра до вечера.
1: Так, может быть,
2: есть возможность, пожалуйста.
1: Вот смотрите, есть на аварском языке песня?
2: Да, да, да.
1: А вот Мадани Ибрагимова... Мадани Ибрагимова есть песни у нас, их очень много, но вот они не звучат каждый день в эфире. Может быть, это...

0: Так, как же мне определиться, как же узнать, именно ли этот исполнитель? Очень хочется угадать.
1: Ну, понимаете, я вот...
0: Может быть, Магомед Аббасов? Своего... Может быть, Магомед Аббасов? Нет?
1: Я не знаю, мне вот товарищ Ларис объяснил, это Мадани Ибрагимов.
0: Ну что ж, хорошо, будет Мадани Ибрагимов, что-нибудь в его исполнении обязательно вашему вниманию предложим.
1: Алиса, да? Она каждый день утром прозвучается в вашем канале.
0: Так. Каждый день утром. Ну, давайте тогда вы мне дадите немножко времени, и я быстренько посмотрю,
1: спасибо
0: что
1: вам.
0: Же
1: спасибо
0: у нас
1: за то,
0: утром.
1: Спасибо, что вы даете людям радость. Да. Я хочу, заранее хочу вас поблагодарить.
0: Угу. А я хочу пожелать вам мира, добра, благополучия, хорошего настроения,
1: спасибо.
0: Успехов
1: спасибо.
0: Во всем. Пусть в вашей жизни все будет прекрасно и светло. Постараюсь отыскать данную композицию. Если нет, то что-нибудь в исполнении Магомеда Мадани Ибрагимова.
1: Постараюсь своих товарищей.
0: Хорошо.
1: Точно, как называется песня и исполнительная. Правильно.
0: Договорились. Ну что ж, я прощаюсь с вами. Было очень приятно с вами пообщаться. Друзья, 8-988-291-10-07. Есть еще у нас смс-очки. Так, ассаламу алейкум, радиоприбой, доброго вечера, Алиса, поставьте, пожалуйста, Зиверт, если можно. И вот еще одно смс-послание, ассаламу алейкум, прибой, поздравьте, пожалуйста, ОМОН лейтенанта, Хаммагомедова Багавуддина, с днем рождения, вчера у него был день рождения. Братья Арсен, Расул, Арсен, Артур, поставьте, пожалуйста, табасаранскую зажигательную песню, спасибо большое вам, и Равиль. Ну что ж, будет звучать песня, обязательно мы также присоединяемся к вашим поздравлениям, что-нибудь зажигательное на табасаранском языке. Так, прямо сейчас, наверное, я вам предложу, и это будет, буквально секундочку. Угу. Так, ну что-нибудь зажигательное, это все такое меланхоличное, все такое, ну ладно, давайте мы прервемся, Зиверта послушаем пока, а в остальном буду подбирать песни и вашему вниманию предлагать.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре «Лекарь» более 5 лет работает своя служба вакцинации. Все препараты сертифицированы, соответствуют срокам годности. А часть из них завезена из-за рубежа от ведущих фармакологических компаний. Мы строго соблюдаем условия хранения и транспортировки вакцин. Выдаем прививочный сертификат, где указаны уже сделанные и предстоящие прививки. Служба вакцинации «Сети Лекарь». Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала, 21 мая, Дагестанская государственная филармония. Ева Власова, 12+.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Час желаний на радио «Прибой».

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей. Масштабную модернизацию подстанции «Новая» проведут в Махачкале. И парад наследников Победы прошел в Дагестане. Теперь подробно. Росстандарт ввел ГОСТ на безопасную перевозку детей. Новые правила должны заработать в сентябре. Стандарты направлены на формирование единых подходов к управлению рисками при организации движения несовершеннолетних, а также на повышение уровня безопасности на всех этапах транспортного процесса. В ведомстве подчеркнули, что анализировать будут все этапы, включая подготовку рейсов, посадку пассажиров и движение по маршрутам. Кроме этого, необходимо регулярно следить за потенциально опасными инцидентами и событиями. Ученики школ, сдающие единый государственный экзамен, имеют право взять с собой в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. Об этом сообщает Рособорнадзор. При этом упаковка продуктов не должна шуршать, чтобы при вскрытии другие участники экзамена не отвлекались от дел. Кроме того, она не должна содержать подсказки по выполнению работы. Замминистра энергетики России Петр Конюшенко и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провели инспекцию махачкалинской подстанции «Новая». Отмечается, что в долгосрочной перспективе питающий центр ждет полная реконструкция. Проектирование масштабной модернизации уже началось, строительно-монтажные работы стартуют в следующем году и завершатся в 2029. В поселке Новый Хушет в Махачкале будет разбит новый сквер в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Эта локация в прошлом году одержала победу во всероссийском рейтинговом голосовании. Жители столицы большинством голосов выбрали ее для приоритетного благоустройства. Здесь разместят огороженное футбольное поле, детскую игровую зону, воркаут-площадку, беседки и скамейки. Значительное внимание уделят озеленению и ландшафтному дизайну. Более 2500 участников собрал парад наследников Победы движения первых в Махачкале. Торжественное шествие посвятили Дню детских общественных организаций, 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году единства народов России. Участниками стали представители региональных и муниципальных органов власти, школьники, юнормейцы, активисты детских и молодежных общественных организаций, а также дети участников СВО. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».

0: все будет хорошо, друзья. Вот такая вот ремиксовая вариация от Мити Фомина и диджея Саха. И все будет хорошо. Вы знаете, друзья, вера в то, что все будет хорошо, это, скажем так, навык, который можно развивать через работу над мышлением, поведением и окружением. Важно помнить, что оптимизм не означает игнорирование проблем, а, думаю, предлагает умение видеть возможность даже в сложных обстоятельствах. Поэтому, друзья, как бы ни обстояли дела сегодня, на самом деле, единственное, что нам мешает ощущать вот это вот счастье в том, что все будет хорошо, это наши мысли. Наше состояние сознания определяет всю нашу жизнь. И вот как только мы все это поймем, наша жизнь полностью перевернется. И осознание того, что все будет хорошо, никогда больше нас не покинет. Подумайте об этом на досуге.
1: Прибой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: ООО «Гемотест Кавказ».
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
7: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
8: Все в традициях.
9: Радио «Прибой». Прибой.

Такая по-летнему легкая песня, друзья. «Эйфория» и «Джонни» только что в нашем эфире. Что же такое эйфория? Это такое интенсивное эмоциональное состояние, связанное с ощущением счастья, легкости, подъема, благополучия и полной удовлетворенности жизнью. Не знаю, бывают ли такие состояния на самом деле в реальной жизни. Ну, такое состояние может проявляться как кратковременный душевный подъем, при котором человеку кажется, что все прекрасно и ничего плохого быть не может. Ну, что я могу сказать? Остается только пожелать нам всем, не знаю, этого состояния или ощущения нахождения в этой самой эйфории. The best music on the best radio. Radio Free.

0: Невероятно чувственная и красивая композиция. Новая работа Абакара Курбанадамова. «Ищу тебя».
1: Чугу Диля.
0: Так она называется. А прослушали мы ее в рамках рубрики «Премьера» на радио «Прибой». Друзья, ну мне кажется, такие песни о любви, они ведь могут затрагивать разные аспекты человеческих отношений и эмоций, используя такие самые разнообразные стилистические приемы и музыкальные жанры. Ну а что касается этой, то такая, конечно же, может только воодушевить и подарить самые яркие и положительные эмоции.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
6: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
7: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8.

Минимальное количество инструментов, красивая музыка и невероятный голос. «Мой свет» и Габибат Бутаева только что отметилась в нашем эфире в этот прекрасный весенний вечер. 18:47 на студийных часах, друзья. Я, ведущая Алиса Шахназарова, пожалуй, отклоняюсь. Хочу пожелать вам доброго, теплого, искреннего вечера, наполненного теплым светом и обстановкой, в которой вы будете чувствовать себя счастливыми. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире и пока-пока.

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: ООО «Гемотест Кавказ».
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи-Шахтаманова, 55А.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Социальному фонду передадут полномочия по назначению ряда региональных выплат. В Дагестане разрабатывают комплексный план по экологическому развитию и в республике восстановят мост, разрушенный паводками. Теперь подробно. Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий право регионам передавать функцию начисления отдельных мер социальной поддержки Соцфонду России. Сейчас федеральные выплаты, пенсии, больничные, пособия на детей люди получают через федеральное ведомство, а региональные – через местные органы соцзащиты. Теперь регионы смогут на основании действующего социальным фондом соглашения передавать ему полномочия по предоставлению ряда выплат. Речь идет о передаче таких функций, как назначение, начисление и возможный перерасчет ряда социальных пособий, а также субсидий и других выплат. Права жителей сельских населенных пунктов на получение медицинской помощи предложили дополнительно защитить, усложнив порядок закрытия и реорганизации расположенных там больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Основная его цель – обеспечение гарантий доступности медицинской помощи для населения сел путем усовершенствования процедуры принятия решений о ликвидации или реорганизации медицинских организаций, говорится в пояснительной записке. В Рио глава Дагестана Федор Щукин взял на личный контроль восстановление моста в Карабадакенском районе, разрушенного во время паводков. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики. Мост был единственной прямой переправой для тысячи жителей. Ежедневно по нему проезжало до 1000 автомобилей. На работу предусмотрено более 200 миллионов рублей. В ближайшее время начнется подготовка проектной документации. В Дагестане представили проект плана научно-технической деятельности республики в области экологического развития и климатических изменений. Основными направлениями станут постоянное ведение и публикация Красной книги республики для мониторинга и сохранения редких видов флоры и фауны, совершенствование системы государственного экологического надзора, внедрение решений по повышению энергоэффективности на промышленных объектах, а также оснащение предприятий автоматизированными системами для контроля вредных выбросов. Титулованный дагестанский спортсмен Расул Назиров стал серебряным призером международного турнира по паранастольному теннису в Тайване. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Дагестана. Второе место Назиров занял в личном разряде. В четвертьфинале он сенсационно обыграл лидера мирового рейтинга из Южной Кореи. И о курсах валют на сегодня: доллар 70 рублей 95 копеек, евро 81 рубль 98 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой — притчи народов мира.
6: Учитель принес сундук и сказал ученикам: прежде чем учиться, вы должны открыть его любым способом. Ученики столпились вокруг сундука. Один пробовал открыть его с помощью инструментов, но замок оказался слишком сложным. Другой принес из дома разные ключи, но ни один из них не подошел. Третий попытался разбить сундук топором, но безуспешно. «Учитель, может, начнем учиться?» – робко спросил один ученик. «Я изучу разные замки и когда-нибудь открою этот сундук. Но для этого мне нужны знания и время». Учитель обнял его и объявил: «Ты прав. Образование – клад, а труд – ключ к нему. Только получив знания, вы сможете открыть этот клад».
5: На Радио Прибой – притчи народов мира.
1: Радио Прибой.
7: Отличный день, отличная музыка.

0: Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8 928 942 55 58 6+.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
6: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8 963 408 6000.
7: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
9: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала, 21 мая, Дагестанская государственная филармония. Ева Власова, 12+.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу: Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Двери для вашего дома.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Ич мяхлай расум чир шул.
2: И на нашей улице будет праздник.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Sequencing shit, no doubt bypass active.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена, битва за РПЛ, Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
8: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радио «Прибой».
8: Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
0: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
9: Музыка, которая греет

0: Реклама.
1: Вам назначили сложное диагностическое исследование? Ждем вас в отделении лучевой диагностики сети медцентров «Лекарь». КТ, МРТ, все виды рентген-диагностики для детей и взрослых в день обращения. Мы проводим исследования на оборудовании экспертного класса. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. По показаниям проводим исследования в медикаментозном сне, а также сведением контрастирующей жидкости. Единый телефон для записи на исследование – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
5: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи-Шахтаманова, 55А.
6: Двери «Оптом Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-23-23.
7: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-22-40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Для передачи дома нескольким поколениям выбирайте кирпич. Кирпич обладает целым рядом преимуществ. Прочность, экологичность, морозоустойчивость, долговечность. Каспийский кирпичный завод производит керамический кирпич на современном немецком оборудовании, достигая самых высоких стандартов качества. Каспийский кирпичный завод. Телефон 8-963-408-6000.
3: Город Каспийск. Улица Промышленная, 6.
4: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: клубникам.
1: Песня в стиле шансон.
0: Я тебя не отдам.
1: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Аварская поговорка.
1: Годик они в гуре, рахдайн шали в бахарчи.
2: Не в аульской сходке, а в бою познается боец.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Дверь для вашего дома.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Başuldak içi her karşı herkes senin sadrahını kasvar ifsiri uğraşusu huni ürçe heva ahe

0: Реклама на радио. Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
1: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Позвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты. В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена, битва за РПЛ, Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна. Приходи поддержать родную команду.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Радио «Прибой».
0: Музыка, за которую не стыдно.

0: не спят.
1: Даргинская поговорка.
2: Благо окипсини, кот рейку.
3: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
1: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сетями центров «Лекарь» на протяжении многих лет функционирует собственная лаборатория. За это время мы вложили в лабораторию много сил, опыта, финансов и вывели ее на новый уровень. Это значит, что мы можем проводить самые сложные исследования, сократив время для обработки данных и выдать результат с минимумом потраченного времени. Подробная информация о кабинетах забора крови и их местонахождении на сайте mclekarь.ru. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Современный дизайн, высокое качество, доступные цены и гарантия от производителя. В честь Курбан-Байрама действуют специальные скидки. Ждем вас по адресу Ирчи Казака, 82. Академия интерьера. Двери для вашего дома.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Прибой. Где музыка живет, там душа поет.

0: Это Прибой. Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских

0: 050 80 55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Яркая и непревзойденная Ева Власова с большим благотворительным концертом. Махачкала. 21 мая. Дагестанская государственная филармония. Ева Власова. 12+.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Только сейчас весенний.

0: и распродажей велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
1: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
2: 23 мая, 16:00, Анжи-Арена, битва за РПЛ, Динамо Махачкала, Урал, Екатеринбург. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Внимание! Для посещения матча карта болельщика не нужна.
2: Приходи поддержать родную команду.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Встречайте светлый праздник Курбан-Байрам вместе с ювелирным домом «Тремята». Только с 15 по 26 мая скидка 10% на весь ассортимент украшений и особый подарок к празднику. При покупке от 100 тысяч рублей роскошная подарочная корзина в подарок. Пусть ваш праздник будет красивым, щедрым и незабываемым. Ждем вас в «Тремята». Яракского 67 и Ирчи-Казака 113. «Тремята». Красота вне времени.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: пришла.
1: Все это «Прибой». «Прибой». Влюбленное время весны.
2: Реклама.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Город Хасавюрт, улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: все это.
1: Прибой. Прибой. Влюбленное время весны.
2: Маме звонить иногда забываем, а мамино сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет. Ты побежден или ты победитель, нас время толкает.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

За столом сегодня вместе вспоминаем о былом. Много радости и грусти разделили мы вдвоем. Друга я без лишней лести называл по жизни брат.